Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Доброе утро, Краснодар! Доброе, замечательное. На часах 7.09. Мы уже в отличном настроении. Это значит, что мы в эфире готовы заряжать ваши батарейки на все 100%.
1: А мы, это Александра Вольская, Андрей Зитер. Наши батарейки заряжены уже давным-давно. И, конечно, друзья, признавайтесь, сколько раз вы говорили фразу «До пятницы я совершенно свободен», да? Или «А мы тут, знаете ли, плюшками балуем». Или, например, да, вот есть такое: «Я мужчина, хоть куда, в полном расцвете сил». Узнали вот эти вот фразы? А главное, почему вот бутерброд всегда падает колбасой вниз, если верить очень мудрому коту? Вспоминаем сегодня наши добрые мультфильмы.
0: А есть ли у вас тот самый мультфильм из детства, который вы готовы пересматривать до сих пор? И вот что именно в нем вот цепляет? Может быть, сюжет, музыка, а возможно, какие-то самые такие теплые воспоминания из детства?
1: Да. А вот еще, знаешь, какие современные мультфильмы смотрят ваши дети или смотрели бы? И есть ли среди них такие, которые и вам, кстати, нравятся больше, чем им?
0: И с какими героями анимационного фильма вы себя ассоциируете? Или, ну, кому больше всего где-то сопереживали? А может быть, это, ну, кто-то вроде такого находчивого Федора из «Трое из Простоквашино». А может быть, это мечтательный ежик в тумане? Это лошадка!
1: А, кстати, ты знаешь, бывает... бывает, что смотришь мультфильмы и так смеешься, аж вот, ну, действительно, это вот такая реакция. А бывает, кстати, что и растрогал, и поплачешь по мультфильму, да, вот, а ты уже взрослая, плачешь.
0: В общем, мультфильмы, они несут разную информацию, и образовательную, и познавательную.
1: И страдательную. Вопросительную, восклицательную.
0: В общем, пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Будем вспоминать наши любимые мультфильмы, ну и, конечно, в чем это связано все, потому что сегодня день рождения Чебурашки.
1: Поехали! Алло, село!
2: Море, лето с Казак-ФМ.
3: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкурина.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
2: А память есть?
1: Да.
2: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
1: Нет.
2: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс ВАО Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
5: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
6: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
5: Застройщик ОСС «Градстройпроект». ИНН 231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья, в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В магазинах «Победа» кондиционер-концентрат для стирки «Эколайф». 199,90 за 3 литра.
10: Предложение действует с 16 по 31 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: Мы тут с Александрой посовещались немножко и решили, что сегодняшнее утро мы объявляем днем золотого ключика, ну или пластиковой вороны. Да, отключаем режим серьезных взрослых, отложим все квартальные отчеты и будем вспоминать те самые времена, когда вот деревья были большими, а мультики показывали по расписанию. А самой большой, наверное, трагедией был выключенный телевизор. И когда дворы пустели, когда мама кричала «Андрей!», а там показывают какой-то мультфильм.
1: Да, ты помнишь, когда именно что по телевизору ты знал обязательно, в какое время будут мультфильмы, да, вот мало же каналов было, и ты бежишь, и ты смотришь, и прям садишься, или к подружке побежишь. Вот это тоже классно было. Друзья, тема нашего сегодня утреннего разговора – наши любимые мультфильмы. Все, вспоминаем все. От Чебурашки, у которой сегодня день рождения, да, который ищет друзей, до попугая Кеши, который опять там «Таите, таите нас!» Да? Помнишь, что этот нас и здесь неплохо кормят.
0: Я помню, как он на крыльце с этим с мечом фуфайки.
1: А какой он такой толстенький, жирненький был, да?
0: Да, свекла заколосилась, куры понесли. Очень-очень весело было.
1: И уже прилетели ваши сообщения нам в Максе плюс 7-928-401-2020. И видим, что вам очень понравилась тема сегодняшнего разговора. Окунуться в детство, это детство всегда хорошо.
0: Ольга пишет нам: «Доброе утро. Мой вечный мультфильм – это «Каникулы в Простоквашино». И сразу сейчас кадры вспоминаются и герои из этого мультфильма. Цепляет там абсолютно все, пишет нам Ольга, и гениальные фразы кота Матроскина про бутерброды и корову Мурку, которые уже стали семейными поговорками, и это невероятная атмосфера уюта деревенского дома с печкой. Музыка, это отдельная история.
1: Владимир Шинского. Кстати, а ты знаешь, как он там, а я еще и крестиком вышивать умею.
0: Когда мне бы такого кота, сказал папа, да?
1: Да, да, да. А еще одно сообщение прилетело к нам, прилетело от Михаила. Кстати, он говорит, я хоть и парень, да, но все равно мультфильм «Варежка».
0: Ну да, есть такой, я помню, очень трогательный мультфильм.
1: И он пишет, без слов, кукольный, но пробирает до мурашек каждый раз. И меня цепляет именно то, что теплое воспоминание, что щенок превращается там, в варежку, девочка мечтает, да? Как ты к этому мультфильму? Кстати, мультфильмы без слов, как ты относишься?
0: Хорошо, потому что это все равно развивает некое интеллектуально. Здесь тоже, ну и воображение, ты все равно ребенок понимает, и ты понимаешь, что ты же сам строишь вот эту историю. Понимаешь, о чем думает ребенок? Герой мультфильма, по его действиям, по сюжету. То есть я нормально отношусь. Я всегда все понимал. Того, когда посмотрел мультфильм «Варежка», пришел к маме и папе, сказал, говорю, я хочу собаку. Я сказал, так, выключи телевизор.
1: А представляешь, у кого-то, кто из детей смотрит этот мультфильм, да? И они понимают, что они хотят собачку.
0: Я признаюсь тебе в искренности, я до сих пор, когда смотрю этот мультфильм, у меня текут слезы.
1: Ты плачешь?
0: Да, это очень трогательно.
1: Такой фильм.
0: Ну, мы, собственно говоря, с утра не об этом, а о веселом, поэтому пишите нам, какие мультфильмы ваши любимые на номер мессенджера Макс 928-401-2020.

0: такое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто тебе больше нравится? Кролик или заяц?
3: Нина, даже не знаю. Зайцы – животные дикие, их даже не погладишь. А кролики домашние, мягкие и пушистые. Их можно потрогать, покормить и даже почесать за ушком.
0: А зачем им такие длинные уши?
3: Помнишь сказку про красную шапочку? Бабушка, зачем тебе такие длинные уши? Чтобы лучше тебя слышать, дитя мое. Вот кролику, да и зайцу тоже. Они именно для этого. Это мощный орган слуха. И работают такие уши, как локаторы. Они могут поворачиваться на 180 градусов, чтобы лучше определить, откуда идет звук и опасный ли он. Кстати, по ушам можно определить настроение кролика.
0: Как это?
3: Если он насторожился, ушки будут торчать вверх. А если спокоен и расслаблен, то можно их немного наклонить к телу. Если ужасно напуган, то уши прижимаются, чтобы прикинуться маленьким и незаметным. А еще уши помогают кроликам и зайцам регулировать температуру тела.
0: Они что, как градусники?
3: Нет, Нина, скорее как кондиционер. В их ушах очень много кровеносных сосудов. Во время жары они расширяются, тепло легче выделяется, и кролику становится прохладнее. Чем жарче климат, тем больше тепла организму нужно рассеивать. Поэтому самые ушастые зайцы – южные. А в холода наоборот, кровеносные сосуды сужаются, чтобы тепло можно было удерживать в теле.
0: Пап, а почему у нас не такие длинные уши? Нам же тоже летом очень жарко.
2: Папа знает.

0: прекрасного утра всем нам и самого бодрого пробуждения. Для этого есть хорошая тема, которую мы сегодня с Александрой тут подняли.
1: Уже столько повспоминали.
0: Ой, мы тут фразами сыпем из мультфильма друг другу и вот вспоминаем советскую анимацию. И вот говорим опять же, вот и вам вопрос задали, да, а какие современные мультфильмы смотрите вы, ваши дети, внуки?
1: Потому что там машинки вот не просто ездят, да, а спасают мир, самолеты спасают, все герои такие, все со скоростью звука. Принцессы решают вопросы без помощи принцев, кстати.
0: Без помощи
1: коня. А говорящие животные дают фору вообще любому. У кого-то там тапочки светятся. Ну, в общем, друзья.
0: Динамика зашкаливает.
1: Да, современные мультфильмы тоже же смотрят и наши дети. А смотрели бы вы и смотрели ли вы их и смотрите ли, нравятся какие? И вот уже прилетели ваши сообщения. Анастасия Семенова прислала нам, кстати, и что она пишет? Ей 22 года. И она пишет, что они всей семьей всю жизнь с утра слушали Казак ФМ и сейчас выросла из родного гнезда.
0: И продолжает слушать. И звучит продолжает тоже радиостанция.
1: Да. И вот молодое поколение у нас. Конечно, ну погоди. Все всегда казалось, что там 1000 серий, как минимум, оказалось их очень мало. Обожала она его. А мультфильм «В порту» 1975 года. Разные города, страны, большие корабли. А еще знаешь какой? А песня «А дельфины добрые».
0: Помню,
1: помнишь?
0: Да, такое, да.
1: Да, ну вот, а если из современных, то Настя написала «Смешарики». Очень глубокий мультик, как оказалось, смотрели его утром перед школой и вечером в передаче «Спокойной ночи, малыши».
0: А вот мне еще сообщение понравилось, да, от Галины. Галина нам пишет. А из современных понравился «Серый волк и красная шапка». Молодые авторы, настроение поднимает 100%. Вы не представляете, когда мы прочитали все это сообщение,
1: да,
0: у меня
1: Андрей
0: улыбка была,
1: прям,
0: да, там,
1: да, как начал
0: обожаю
1: рассказывать.
0: Мультфильм,
1: я не смотрел,
0: да,
1: но обязательно посмотрю.
0: Посмотри, Саша.
1: Да,
0: интересно.
1: Татьяна Дмитриевна написала нам фильм, это про Рекса.
0: Да, верните Рекса.
1: Верните
0: был такой
1: Рекса,
0: мультфильм.
1: Смотрю, да, не могу не плакать.
0: Ну, тоже трогательная
1: история. А сейчас
0: история,
1: по каналам советские мультфильмы идут. Ну, есть каналы, да, специальные. И, ну, в общем, все смотрю сутками.
0: И, друзья, да, еще один, да, одно сообщение прочитаем от Сергея у нас получается. Спасибо огромное вам за утренний позитив. Любимый мультфильм «Как муравей домой спешил». Да, «Путешествие в муравья» назывался мультфильм. Это тоже очень интересная, забавная история. Вспоминайте, какие фразы вы используете в жизни мультгероев. Пока вы вспоминаете, мы в следующем выходе расскажем вам о культурных мероприятиях, о событиях в столице Кубани, в городе Краснодаре.

0: мама из мультфильма «Простоквашино». Я живу как крестьянка крепостная. У меня 4 платья есть, вечерних, шелковых, а надеть-то их некуда.
1: А мы вот сейчас в рубрике расскажем, куда можно надеть самые лучшие наряды и прогулять их.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Хотите провести вечер за необычной музыкальной игрой «Муз-Лото»? Тогда приглашаем. 21 августа в 19:30 концертный зал «Сержант Пеппер». Это улица Чапаева, 94. И 23 августа в 18:00 в этнодворике «Тулум» с террасой, кстати, под открытым небом по улице Красной, 174/3.
1: Что такое «Муз-Лото»? Это зажигательный микс лета, караоке и танцпола. Правила очень простые. Ведущие вытягивают бачок, где вместе с цифрой звучит знакомая мелодия. Поют все. Танцевать здесь можно и даже больше, скажу, даже нужно.
0: Тот, кто первым соберет выигрышную комбинацию, получит призы от организаторов.
1: Есть приятный бонус, дорогие наши. Казак FM выступает информационным партнером мероприятия. А счастливчику, которому попадется бочонок Казак FM, достанется специальный подарок от радиостанции.
0: Вот такое интересное мероприятие. Ну, а 22 и 23 августа в 18:00 в кинотеатре «Болгария», это по улице Ставропольской, пройдет летний кубок КВН. Команды из Краснодара, Карачаева-Черкесии, Крыма, Херсонской области и Ставропольского края поборются за звание лучших. А в жюри популярные блогеры, известные спортсмены и предприниматели города. И, кстати, билеты бесплатные.
1: И в завершение рубрики, конечно, о спорте. 20 августа, то есть сегодня, в 20:45 трансляция кубкового матча в Москве. Играют команды «Динамо» и «Краснодар». Болельщики «Краснодара» собираются в амфитеатре, чтобы поддержать команду на большом экране в компании единомышленников. Шумно будет, друзья. Вход свободный, так что идем поддерживать свою любимую команду. Вот, собственно говоря, небольшое количество мероприятий, на которые мы с Александрой обратили внимание.
0: И платье можно достать.
1: Да, и кроссовки даже. А почему бы в платье не пойти поддержать красиво, женственно, элегантно?
0: Да. Ну что, а дальше у нас какая рубрика?
1: «Ленивые варенички».
0: Пишите ваши поздравления, не только пишите, а звоните. +7 928 401

0: Рубрика «Приветов и поздравлений» в конце первого часа утреннего шоу. С удовольствием зачитываем.
1: Да, прислала сообщение Людмила. И она пишет нам, что сегодня свой день рождения отмечает врач из Новокорсунской участковой больницы ГАИВОЙ Андрей Иванович. И желает ему здоровья, крепкого счастья, успехов, удачи, терпения, любви родных и близких. С уважением, все жители станицы. Вот такое сообщение.
0: Мы присоединяемся к поздравлению всей команды «Казак-ФМ». Есть еще одно сообщение, которое прислала нам Алла Витальевна Хлыстун. Доброе утро, казачок. Хочу поздравить нашу семью с кедровой свадьбой. 49 лет пролетели. Быстро было в жизни и солнце, были метели, испытания. Все выдержать сумели. Преграды преодолели. Желаю, чтобы здоровье было крепкое. Мечты сбывались. И все печали остались позади, позабылись. А надежда, вера и любовь всегда шагали рядом, да. Мы тоже присоединяемся к этому поздравлению. Желаем вам еще долгих-долгих лет совместной жизни, чтобы счастье в доме поселилось и никуда не выезжало.
1: Да, представляешь, 49 лет.
0: И бутерброды, что падали именно нормально.
1: Как надо,
0: да.
1: И платье было куда носить.
0: Конечно, да, и посылки, чтобы приносили Печкины.
1: Да, ну что.
0: Привет, кому передадим?
1: Давай передадим привет, например, в город Белореченск. А почему нет?
0: А почему бы да?
1: В поселок Заречный.
0: Отлично. Жителям поселка...
1: Да, Белореченского района.
0: Поселок... Заречный, да. Привет от утреннего шоу «Алло, село», от Александра Вольской, Андрея Зитера. Хорошо, что вы нас слушаете. А если слушаете, напишите нам мессенджер Макс 928-401-2020. Рекламно-музыкальная пауза, и будем слушать новости от Екатерины Полукаровой.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славянский кирпич». 8 800 100 0401. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: А, друзья, признавайтесь, кем вы себя чувствуете в это солнечное утро? Может быть, вы сейчас вот просыпаетесь и как мышонок, герой мультфильма с гитарой на пне. Какой прекрасный день! Какой чудесный пень! Какой прекрасный! И песенка моя! А может быть, знаешь, внутри кто-то сейчас частушки поет, как вот эти бабки-ёшки из летучего корабля. Да. Там шаманцы.
1: Слушай, ты знаешь, а мне кажется, вот на этот...
0: А вдруг грустный кто-то просыпается. Да, я водяной, никто не водится со мной.
1: Андрей!
0: Почему нет? Нет, вы не одиноки, точно, мы с вами.
1: Мы с вами. А ты знаешь, ты вот сейчас так замечательно вот все это пропел, рассказал. А это же, если углубиться, в общем, психологически получается тест у нас от студии «Союз мультфильма», да, как кто-то каждое утро начинает там Карлсона. Спокойствие, только спокойствие, да, там, или «Ежик в тумане».
0: А кто-то сейчас плюшками балуется.
1: Кто-то плюшками, да. В общем, друзья, давайте устроим перекличку характеров. Пишите нам скорее, да, +7 928 401 2020, и расскажите, чей нос, уши, хвост.
0: А, кстати, знаешь, есть в социальных сетях одна милая, очаровательная барышня, которая очень похожа на Фрэкенбок из мультфильма про Карлсона, и имеет очень популярность. Да,
1: и даже
0: ее приглашали к Андрею Малахову на программу.
1: Пишите нам, рассказывайте.
0: А мы с удовольствием зачитаем.
2: Море лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Любови Недвиги из станицы Привольной.
3: Я люблю Казак-ФМ, он мне сильно нравится. Как услышу поздравления, сразу лучшее настроение.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик.

0: Фитнес с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7000 квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20 тысяч рублей. Лучшие фитнес-цены на pro100sport.rf.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 21 августа в Краснодаре. Долгожданный концерт Какаджана Реджепова. Любимые хиты, море эмоций и приятные подарки. Встречаемся в банкетном зале «Робинзон Круза» в 18 часов. Заказ билетов 8-918-003-77-97.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Сколько же замечательных детских песен звучат в советских мультфильмах. И сразу вспоминается еще одна песня, да, «Утро начинается», «Солнце поднимается», да. Мы задали вопрос, как бы, да, такой для рассуждения, для размышления. Каким, может быть, героем вы себя чувствуете из мультфильма, или вот ассоциация, может быть, компания у вас есть, и вы смотрите мультфильмы такие: «О, так это ж ты, Серега, там, и, это, да. Ой, Маринка, он тебя показывает».
1: Да, а мы, и мы тут с Андреем сейчас тоже же вспоминаем, рассуждаем, поем, а Андрей так цитирует вообще. В компании Винни-Пуха. И там же можно вот просто по полочкам разложить каждого своего друга или подругу.
0: Портрет прям такой, да. Мы, вот, кстати, о чем мы, я сейчас и говорю, то есть наша компания была сильно похожа, каждый герой, и мы когда смотрели мультфильм, говорю: «О, там это тебя, это тебе показывают», да.
1: И там же очень так четко отслеживается.
0: Прям идеально было все.
1: Я не могу не спросить: «Так а ты там кто? Шарик?»
0: Догадайся с трех раз, кем был я по моему темпераменту.
1: Пташок.
0: Конечно. Я бегал вечно, ошалел, куда-то нес, и у меня вот постоянно то шарик лопнет.
1: Винни.
0: То еще что-нибудь, да.
1: Да, нам прислала сообщение Инна, и говорит, что не могла вспомнить мультфильм, конечно же, «Ежик в тумане», мы уже про него говорили.
0: О, какая философия там заложена.
1: Да, еще песенку из мультика «Собака, собачьи, бывает кусачий», помнишь?
0: Ну да, это там что-то, какая-то песенка «Друзей», по-моему, называлась она, если я сейчас не ошибаюсь, конечно.
1: Мы посмотрим.
0: Про лошадки пели. Там,
1: да, и... если мы не ошибаемся, это большой секрет для маленькой компании. Да. Вот там собаки бывают... Да, что
0: собака такое? Бывает кусачий, только от жизни собачий.
1: Да, Василий нам написал, что он сейчас споет. Сейчас споет. Давайте, Василий,
0: помнишь,
1: мы ждем.
0: Да, мультфильм «Жил-был пес», по-моему, назывался. Этот мультфильм, да, сейчас... Ну, это и что за один? То, что такое оттуда звучало, тоже мультфильм интересный. Мне очень нравится, когда пес схватил этого маленького дитя, они же договорились, там, да, он побежал, и вот эта женщина кричащая, но она не бросила... грабли, она постоянно сено собирала. Причем громко кричала при этом.
1: А сообщение прилетело еще вот от Светланы, и она говорит: «Мой герой — это Герда из «Снежной королевы». Я в детстве плакала над каждой ее трудностью, а сейчас смотрю на уже взрослыми глазами». Кстати, вот по поводу переживаний. Мы ведь не только смеялись, смотря мультики, а еще же что? И плакали, и переживали. Ну, да. Вот давайте на чистоту расскажите, напишите нам, вот эта кнопочка, где вы плачете, да, включается режим посмеяться, а другая, где вы достаете платочки. Какие герои заставляли вас держаться за животы, а какие вытирать слезинку?
0: А мы уйдем, но мы обещаем.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Барыня – русский народный танец. Он был придуман крестьянами, когда те собирались на гулянье или праздники, желая веселья и шума. Это своеобразная сценка, в которой танцоры показывают конфликт между барыней и крестьянским мужиком. Она руки перед собой складывает крест-накрест, мол, госпожа я, делать мне ничего не положено, и притоптывает, будто норов свой мужчине показывает. А он тоже не простак. Вокруг барыни крутится, подскакивает, в присядку идет, чечетку отбивает, дает понять, вот он я, рядом, любую волю выполню. Но в бараний рог меня не скрутишь. Сколько барыня ни топай, все равно вырвусь и плясать буду. Танец получается озорной, в стороне стоять невозможно, а сопровождается он словами «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Балалайка да гармонь весело играют, ритм каблучки отбивают. Пляшет сама душа русского народа.

0: Продолжая нашу тему разговора о мультфильмах, сразу вспоминается песня из всем известного мультфильма «Пластилиновая ворона», где поется: «А вам седло большое, ковер и телевизор, а может быть вручат, а может быть вручат». А у нас время подходит к раздаче призов от радиостанции «Казак-ФМ». Совсем скоро состоится игра «Послесловица». И есть шанс, дорогие наши, получить подарок, памятный сувенир от радиостанции «Казак-ФМ». Ждем старта звонка. Мы продолжим.
1: Да-да. Вот мы говорили о том, что какие мультфильмы мы вот смеемся сейчас, веселимся, да, и прилетают ваши сообщения.
0: А есть же грустные, которые...
1: Ну, чуть-чуть.
0: Сопереживание какое-то было, да?
1: Вот. Кстати, да, и эти мультфильмы нас учили же вот тому самому
0: доброте.
1: Сопереживанию.
0: Доброте. Да, уметь сострадать. Я очень сильно переживал за... Не за ворону, наверное, за Деда Мороза, у которого ворона постоянно из мешка воровала игрушки.
1: Это «Мешок яблок» мультфильм.
0: Да.
1: По сказкам Сутеева.
0: Да, когда заяц ходил за яблоками. И я вообще люблю все советские новогодние мультфильмы.
1: А я сейчас вспомнила, я вообще обожаю мультфильмы по сказкам Сутеева, по рассказам. Mm-hmm. Они потрясающие, они нарисованы очень красиво.
0: Да, а ты рисованные мультфильмы больше любишь или кукольные? Тебе какие больше нравятся?
1: Ну, вот скажу, рисованные. Как-то я вот в детстве кукольные, хотя они интересные, но или пластилиновые, смотрела, но все-таки...
0: Больше у тебя было... Я тоже люблю больше рисованные. Какие вы любите мультфильмы, больше рисованные или кукольные? Напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020.
1: Да, а вот смс у Андрея, у него кнопочка, знаешь, какая сработала? Он смеялся с сыном вчера над приключением капитана Врунгеля. Помнишь,
0: там
1: вот этот
0: сериал
1: мультфильм?
0: Целый.
1: Мы бандита.
0: Да.
1: Мы бандита гангстерито. И они даже, пишет Андрей, что даже на будильнике включают. То есть сыном особенно, знаешь, я представляю, бандиты смеются.
0: Еще был мультфильм, который все мы смотрели, ну, «Жил-был пес», то, что мы с тобой вспоминали, да, это тоже из сообщения Андрея. «Волк», вот, да, где он говорит: «Ты заходи, если что», тоже откликается у него. Знаешь, я еще «Серую шейку» всегда как смотрел, мне так грустно было. И я всегда говорю, ну, должен же быть все-таки положительный какой-то финал.
1: А я вспомнила сейчас про... Ладно, уже не помню, уже забыла.
0: Слушай, у тебя возраст какой-то, да, такой?
1: Я «Серая шейка».
0: Ладно, пойдем плюшками баловаться будем.
1: Пойдем,
0: да?
1: Память восстанавливать.
0: Да, друзья, вот сейчас как раз тот момент, когда можно взять в руки свои телефоны, набрать номер 928-401-2020, и пока будет звучать рекламно-музыкальная пауза, дозвониться к нам в студию и попробовать получить...
1: Выиграть?
0: Ну, выиграть мы обязательно.
1: В любом случае, да.
0: Да, согласен я, да. Звоните нам, мы ждем звонка от радиослушателя.

0: «Послесловица».
1: Игра «Послесловица» славится своим, знаешь, таким творческим мышлением, так сказал.
2: Креативным.
1: Да. Мы с Александрой начинаем пословицу, а наш слушатель, который дозвонился к нам, ее продолжает. А у нас звонок. Давайте знакомиться.
2: Давайте знакомиться, давайте встречать. Доброе утро.
1: Алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как зовут вас?
3: Ася.
1: Ася, откуда вы к нам дозвонились?
3: Город Краснодар.
1: Прекрасно. Столица Кубани сегодня с нами играет.
2: Да, мы тут рядышком.
1: Да. Немножко расскажем еще раз про условия игры. Мы сейчас начнем пословицу, да, а ваша задача ее продолжить на свое усмотрение. Можно творчески, с юмором, ну, а можно и правильно. Готовы? Ну,
2: вам смотреть, да.
3: Да.
2: Ну что, Ась, давайте. Первое. Ребенок, что воск. Воск, что хочешь, что и...
3: Ребенок, что вот?
1: Что хочешь, что и...
3: Купим.
2: Ребенок, что хочешь, что тебе и купим, первое.
1: Отлично, балл заработали. Вторая пословица звучит так. Года не беда, когда молоды... Года не беда, когда молоды...
3: Молоды будем...
2: Всегда. Да. Года не беда, когда молоды душою.
1: Да, это правильно было. И третья поговорочка у нас.
2: Итак, третья у нас. Избы детьми...
3: Полны будут.
2: Полны будут. И пойдем... И баловать пойдем, и полные избы детей будет. Да будет так, друзья, как говорится, да? Ась, мы вас поздравляем.
3: Ой, спасибо.
1: Эти аплодисменты звучат в ваш адрес.
3: Какая я умная.
2: Да, какая вы креативная, вот видишь, я бы
1: что,
2: сказала.
1: Да, что нужно сделать? Нужно позвонить к нам и проверить свой интеллектуальный, да,
3: да, да, да.
1: Уровень.
2: Да, Ась, скажите, пожалуйста, какой у вас любимый мультфильм из вашего детства?
3: Ой, знаете, «Том и Джерри» всегда смотрела.
1: Ну, это современное уже. А из советских мультфильмов что-то есть у вас такое интересное, что вот вам нравится, может быть, цитаты какие-то или друзья кто-то смотрит?
3: Ой, да нет, конечно.
1: Вот так. Да, хорошо, давайте тогда привет передавать будем. Кому привет отправим?
3: Ой, давайте, я с Дальнего Востока. Давайте Дальнего Востока. Они, кстати, вас тоже кушают.
2: Да, есть, мы знаем.
3: Многие друзья. Вот, потом всем привет, всех люблю. Приезжайте в гости.
1: С удовольствием воспользуемся вашим приглашением. Да. Спасибо огромное, что вы поиграли с нами, были с нами этим утром, а мы двигаемся уже дальше.
2: Да, и у нас рубрика «Варенички», где мы, конечно же, ждем от вас приветы и поздравления. Они уже прилетают. Пишите
1: и сразу
2: нам, звоните.
1: Вспоминаются слова, да, совы, которая говорила: «Дорогой ИА, поздравляю тебя с днем рождения, без вас беда».
2: Андрей, у нас столько основных цитат, я сегодня просто наслаждаюсь.
1: Идем к

0: Ленивые Лоренечки.
1: За разговорами, да с юмором и шутками, как быстро летит время. Уже второй час утреннего шоу «Алло, село», рубрика «Ленивые варенички». Привет и поздравления, мы готовы их зачитать.
2: Да, сегодня свой день рождения, 91 год, отмечает ветеран труда, житель станицы Новокорсунской, Солох Николай Семенович. И все жители улицы Советской, да все, наверное, все станичные, поздравляют его, желают крепкого здоровья, побольше ясных, светлых дней и просят его... Если можно, постарайтесь столетний юбилей встретить. Вас поздравляет супруга Валентина Ивановна, дети, внуки, правнуки, ну и, в общем, все родственники. А мы, конечно же, с Андреем присоединяемся,
1: да, к поздравлениям. Обязательно. И не то, что до 100 лет. Живите дольше, живите здраво, скажем так. И вообще хочется сказать, что всем нашим радиослушателям, кто просыпается утром вместе с нами, почаще улыбаться, почаще обнимать тех, кто рядом с вами, говорить добрые слова поддержки своим детям, своим внукам. Я думаю, что это обязательно и обратно придет к вам, вот эта вся положительная энергия. А мы вот с Александрой тоже хотим отправить сейчас привет. Кому будем отправлять?
2: Да, да. А давай во Владивосток-то и отправим.
1: Не вопрос, прям, правда, через неделю только дойдет.
2: Нет, если пешком.
1: А если через радиоволны, то да, ты, конечно, прилетит быстро.
2: Улетает?
1: Ну да, вот смотри крыльями.
2: Улетает.
1: Окно открыто, смотри, полети. Лети, лети, лети.
2: Птичка, лети.
1: Да. О, кстати, мультфильм, помнишь, был про ноги, хвосты, крылья?
2: Да.
1: Где, да, это он говорит, птичка, пойдем, я покажу тебе, где много вкусненького. Дальше будут новости от Екатерины Полукаровой. Друзья, ждем.
3: Алло, село!
4: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, село». Доброе, всем бодрое нам утро. И сегодня эфир наш такой напомнил семейный альбом. Кто-то признавался, что он похож на Матроскина. Мы тут нашли себя в каких-то мультгероях, что-то цитировали. Вы присылали те мультфильмы, которые нравятся вам, где-то смеялись, где-то улыбались. И знаете, мы поняли главное. Мультики — это не просто некая цветная картинка на экране. Это ведь, знаете, наши семейные кодовые фразы, ведь наше детство под пледом, может быть, те самые жизненные уроки, которые почему-то, ну, легче усваивались лучше всего именно вот через мультгероев, через сюжеты мультфильмов.
1: Дорогие наши, спасибо вам огромное вот за эту невероятную волну тепла, за ваши сообщения, которые приходили к нам, про то, как вы ассоциируете себя, какие фразы вы нам сегодня писали, да, и какие мультфильмы вы смотрели, смотрите со своими детьми и внуками, что вообще возраст, я хочу сказать, это просто цифра в паспорте, а душа всегда остается вот той самой девочкой, тем самым мальчиком, который всегда ждали, например, в гостях у сказки, да, или «Спокойной ночи, малыши», где мы знали, что будут мультфильмы.
0: Я вспомнил, сейчас была целая вот серия мультфильмов «Карусель», помнишь?
1: Да, конечно, помню.
0: И вспомнил, как одной даме крысе прислали, помнишь, что там у нее и картонки, картинки были, она и ботинки съела.
1: Да.
0: Нет, каждый мультфильм нес свою нагрузку информационную, и мы вот всегда со своими детьми уже даже садились и разбирали, да, это «Мой дадыр», «Федори на горе», да, то есть о чем, что надо быть чистыми, да, гигиена должна присутствовать.
1: И причем, знаете, дружить, мы с Андреем, чем больше разговариваем, вспоминаем, тем больше на ум нам приходят мультфильмы.
0: Становимся детьми.
1: Ну а что, а мы-то идем сейчас встречать нашего гостя.
0: Да, и мы просто вот рекомендуем вам подключиться к видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте, радиостанции «Казак-ФМ», потому что гость-то придет не одна, а она придет к нам с целой компанией.
1: И главное, от этой компании не чебурахнуться.
0: Да-да-да. А вот почему, все уж скоро с вами узнаем.
2: Алло, село! Море, лето. «Казак-ФМ». Частушка для казака от Татьяны Даниловны Туманян из станицы Новосибирска.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной.

0: Ну что, вот так вот мы очень красиво, очень чебурашно, скажем так.
1: Мы очебурашились с тобой.
0: Очебурашились мы по полной, как говорится. Зашли мы в третий час нашего эфира, и сегодня у нас очень интересный, он красочный, яркий такой, знаете, кто... Присоединяйтесь к нам к видеозаписи и смотрите, да, что у нас происходит в студии, потому что сегодня к нам в гости пришла девушка Яна Мысак. Она коллекционер чебурашек. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Слушайте, как вот у нас вся студия заставлена чебурашками, причем они все разные абсолютно. Вот сегодня о них и будем разговаривать. Как вы, за какое время вообще эта вот коллекция появилась у вас?
2: Мне первую чебурашку подарили на день рождения. Это было 8 лет, ну, в 90-х годах. Ну, он как бы лежал, а сын родился в 2008 году, и начали уже дарить игрушки. Там чебурашки, знаете, один, два, а потом, когда их 10 собирается, и у них такие глазки, на них так смотришь, и хочется их все больше. Ну, и пошла собирать коллекцию. Ну, больше упор делаю, конечно, на СССРовских чебурашек, потому что они интересные, у них история. Настолько это увлекает, знаете, и когда их собирается уже 20, а у меня их в коллекции 330, и я собираю их по всей России, и чтобы они были все абсолютно разные, все со своей историей, потому что не каждый помнит там чебурашку, какого она года, когда он выпускался, выпускалась ли эта фабрика. Ну, это как бы история, это новые знакомства, узнаешь же это все.
1: Во-первых, они еще каждому событию как-то приурочены, да. Потому что я вот вижу, они там, у кого-то такая рубашка, да, у кого-то там шляпа, кепка, да.
2: Посмотрите,
1: они все абсолютно разные.
2: Да, они все разные, поэтому
0: это,
2: я
0: кстати,
2: стараюсь.
0: Чебурашка Казак FM, наверное.
1: Нет, а вот, да, вот в левой руке
2: да,
1: у вас.
2: Да, вот смотрите, а он...
0: Красота какая!
2: Что, вот в красной рубашке, потом вот здесь вот есть в синей рубашке, есть также милиция у них здесь, потом... Идут в костюмах такие вот гороскопы, друг лучший.
1: Слушайте, ну интересно.
2: Вот такое разнообразие.
1: А мне кажется, вы мультфильм про Чебурашку наизусть знаете.
2: Конечно, мы же росли на одежде.
1: Речи шли.
0: А вот какой самый первый был у вас?
2: Самый первый, это вот этим Чебурашка, да, у него сохранилась вот такая вот медалька, здесь вот 2 рубля 50 копеек. И их шили, помните, у каждого у нас, наверное, СССРовского ребенка были шубы такие, вот меховые шапки.
0: Вот такие.
1: Так вот откуда пошло, когда называли шубу искусство. На мех говорили, у тебя шубы из чебурашки.
2: Да.
1: Ну, типа, нет, это аллегория такая.
2: И шапки такие были. И вот, видите, они вот в разных идут. Вот сколько шуб было. Я вот стараюсь их всех собрать. Они вот все абсолютно
1: Но
2: разные.
1: Но это вы не сами шили, а это вы покупали
2: это
1: уже.
2: Это все фабричные. Это вот, оказывается, остатков шуб. Вот.
0: А представляешь, вот у тебя такая шубка, а ты раз к ней чебурашечку идешь. Шубка,
1: как брошь такой, да? А можно вообще из игрушек прям шить вот такой наряд.
0: Как вариант.
1: Это для смелых людей.
0: А где вы обычно охотитесь на новых обитателей для своей коллекции? На
2: торговые площадки, потом у нас здесь в Краснодаре. Ну, они у меня со всей России.
0: А какие-то есть аукционы, например? Вы же...
2: Есть.
0: Прям?
2: Да, я там вот купила такого вот редкого.
1: Ой, он заводится с ключиком, да, получается?
2: Ну, он заводится.
1: Ага, вот, да, слышим звук.
2: Ну, так вот он...
1: Ну, двигается, да.
2: Ну, ага. Да, уже как бы он с 70-х годов где-то.
1: Каплюшевый такой, интересный.
2: Да,
1: ну вот. И обмениваетесь, наверное, да, со своими единомышленниками тоже как-то, если что-то лишнее получился, чебурашка какой-то у вас коллекции, два одинаковых, вы кому-то там
2: да, я как
1: меняете,
2: бы покупаю, да? Смотрю, и что у меня в худшем состоянии. Вот у меня 330 чебурашек, и получается 10 чебурашек, как бы, получается повторки.
1: Отлично. Мы продолжим беседу нашу чуть-чуть попозже уже, да, через рекламно-музыкальную паузу, так что оставайтесь с нами, расскажем.

0: Ох, наша студия, не просто студия, у нас, знаете, такой дом для чебурашек сейчас здесь, а мы с Александрой чувствуем себя няньками. К нам пришли друзья, много количества чебурашек, а вот кто их к нам принес, да, принесла к нам книг, да что такое? Я просто в восторге от того, что происходит у нас здесь. Яна Мысак, коллекционер чебурашек, у нас в гостях.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ян, расскажите о самом ценном. Не обязательно там, да, в таком денежном эквиваленте, а вот самый ценный чебурашка в вашей коллекции.
2: Самый ценный, это, конечно, тот, который подарили. Он первый, и с него началась вся коллекция. Потом вот чебурашка, который с ключиком заводной. Он прям редкий такой, знаете, вот эмоции сразу такие. Я его когда увидела, прям уж такое сердце зашипело.
0: Сердце, надо, пульс срочно сразу, да.
2: Да, вот, ну, такой вот из любимых чебурашек. И чебурашка вот такого.
0: Вот интересный, да, вот тоже мы обратили на него внимание.
1: Расскажите о нем, вообще его история, как появился вот именно вот этот металлический?
2: Его выпускали в Ижевске на заводе ИЖ. Его выпускали как сувенирная продукция, ну, как рекламная продукция. И вот они сейчас как бы тоже вошли в историю, они их, ну, продают не в большом количестве.
0: Ну, то есть до сих пор его выпускают или у него
2: нет,
0: есть...
2: Нет, его уже не выпускают.
0: А вот этот какого года выпуска? Есть на нем маркировка там, нет?
2: Ну, где-то, я тоже думаю, что...
0: Хотя бы
2: там вот в интернете написано, что 66-й, но я думаю, что он где-то...
0: Старше куда бы, да?
2: Нет, не старше, где-то, ну, 70-х, может быть. Так, потому что точной информации как бы...
0: Хорошо, какое еще есть, что интересного?
1: А интересно, Яна, а можно узнать, вот еще, не знаете ли вы такую информацию про ИЖ? Это его дарили, как
0: как сувенир
1: да, именно к машину покупаешь?
0: Мотоцикл.
1: Мотоцикл. Ну и вот, и сразу хочу сказать, ты не...
2: Нет, там же машина и мотоцикл были, в принципе, там же.
0: Все одинаково.
1: Да.
0: Так, отлично. Еще какой вот и герой из вашей коллекции, такой самый вот близкий для вас? И говорит, знаете, я вот так люблю.
2: О, матрешка.
0: Кстати, да. Вот, кстати, эту матрешку можно увидеть будет на фотографиях.
2: Да, она
0: я
2: идет...
0: с ней сфотографировался, да.
2: СССР?
0: О, чебурашка. Там крокодил еще внутри. Открывайте матрешку, да.
1: Показывайте.
2: А есть еще современные. Смотрите, здесь крокодил. Вот как раз.
0: А вот она еще бокляк. А мы все говорим, где же эта барышня? Почему ее-то не выпускают? А там кто дальше?
2: Пионер.
0: Вот, пионер.
1: Обязательно. А как же без пионера.
2: И мышка.
0: Ага.
2: Лариска.
0: Слушайте, ну интересно. Вот кто подключился к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак FM во ВКонтакте и на сайте kazak.fm можно увидеть, какая коллекция у нас чебурашек и как студия наша сегодня выглядит необычно. Вся в игрушках. И они все не похожи друг на друга, они все разные. И у каждого своя какая-то история, своя судьба.
1: Яна, скажите, вообще, вот если не чебурашку, допустим, да, мы говорим сегодня про наши советские мультфильмы, то из детства, вот какой ваш любимый мультфильм?
2: «Кошкин дом».
1: Вот.
2: Это мы даже любимый мультик моего сына. Мы как-то уезжали, бабушке оставили его, и говорит, вот мультик «Кошкин дом» он любит. Она потом приезжала, у меня глаз дергается, она такая, забирайте его. Мы, говорит, 20 раз его посмотрели.
0: А почему он ему так вот нравится? Из-за чего?
2: Это у всех же разные. Там песенка была вот эта «Тетя, кошка».
0: А, вот, печально.
2: Ему так прям нравилось. И потом, раньше же диски, такие журналы были детские, и там диски были. И вот это он все время, он тоже на мультиках вырос, таких СССРовских. Он, ну погоди, Леопольд, это его вообще любимое. Давайте жить дружно.
0: Вот мы тоже будем жить дружно и дружить дальше. Прервемся на рекламно-музыкальную паузу и скоро.

0: Приветствуем всех наших радиослушателей, видеослушателей, которые смотрят нас в социальных сетях, радиостанции Казак ФМ во ВКонтакте, кто смотрит нас на сайте. И, друзья дорогие, не теряйте нас, если даже интернет где-то не ловит нас. Всегда можно найти на платформе Яндекс.Музыка. А мы продолжим рассказывать о тех героях, которые заполонили нашу студию. Сегодня все отмечают день рождения Чебурашки. И вот они у нас в гостях, но сами-то они не пришли, а принесла их к нам
1: наша гостья. И, конечно же, мы рады представить ее.
0: Яна Мыса, коллекционер Чебурашек. У каждой Чебурашки своя история, у каждой игрушки мы уже узнали о некоторых из них. Продолжим разговор.
1: Ян, скажите, вот, а как ваши близкие относятся к такому необычному хобби? Участвует ли муж, да, ребенок? Ну, он уже взрослый, мы поняли. Вообще, в пополнении коллекции.
2: Муж всегда. Мы, когда с ним не едем, или я говорю, смотри, какая Чебурашка продается, он, давай купим. Такой, давай купим. А мама, так это вообще в восторге, она всем показывает. Смотрите, говорит, какая коллекция. И люди, когда видят эту коллекцию, такие, прям в таком восторге. Особенно, знаете, покупая здесь, я купила такую большую корзину, и там много Чебурашек, и проходишь по рынку, и там люди такие, слышишь, за спиной уже песенку поют про Чебурашку. И знаете, проходишь с этой корзиной Чебурашек, и сразу начинают у всех настроение подниматься, все улыбаются.
1: Да, вам, я нужно, наверное, да, по выходным, да как минимум там брать вот эту корзину и типа красной, чтобы люди улыбались и им поднимали настроение.
2: Мы когда ездим в субботу-воскресенье, покупаем Чебурашек, и вот те, которые на рынке Чебурашки, мы их вот это скупаем и идем такие на рынке. И меня уже там все знают. Говорят, у нас новая Чебурашка или Гена Крокодил. Ну, у меня тоже в коллекции есть и Гена Крокодил, их 15 штук. Они разные тоже попадаются. И в тельняшках, и с Чебурашками в руках. Тоже интересно. Но я больше как бы Чебурашка Гену так.
0: Ну, скажем, через социальные сети и другие тоже могут увидеть, что эту всю эту коллекцию, которую, конечно, вы коллекционируете, да, просто не было желания такого там где-то в музее, вот, ну, допустим, поговорить, да, что и взять, выставить всю коллекцию, какую-то выставку Чебурашек сделать, ну, чтобы, кстати, да, и гости Краснодара могли это увидеть, и сами жители могли это увидеть. Мне кажется, надо как-то вот направить.
1: Я бы с удовольствием.
0: Это мое мнение, я всегда с ним оставаюсь.
1: Приглашайте Яну, да, кто нас сейчас слышит, кто может так вот.
2: Я вот познакомилась с Еленой, она вот живет в другой стране, и у нее тоже коллекция Чебурашек. И она живет в таком небольшом городке, и у них там есть как раз музей. И она вот там выставляется, там вот. Детки приходят, она учительница в школе работает. И она говорит, дети с удовольствием, они ей делают подделки, они ей приносят Чебурашек. И вот они выставляются, и люди с удовольствием приходят, смотрят, рассказывают историю, им интересно.
0: Вот, мне кажется, что нам тоже сделать вот такое, да?
1: Чтобы Яну пригласили на...
0: Конечно. Почему нет? Почему дома они вот грустно так в ящиках рассаживают? Пусть они тоже выйдут в свет, и люди увидят всю коллекцию. Очень хорошую, мне нравится.
1: Ян, а скажите, а были такие случаи, когда вам вот люди сами приносили? Вот мы нашли, мы этот вот, пожалуйста. С улицы?
2: С улицы, ну вот незнакомые именно, нет. А если вот соседи, то где у них Чебурашка встречается, где-то там в автоматах выиграли, или где-то там у них есть была возможность интересного купить, они всегда приносят. Они звонят такие, мы тебе, говорит, Чебурашку везем. И сестра такая, я, говорит, тебе Чебурашку оставила.
0: Ну что, друзья, наше время эфира подошло к концу, и хочется попросить, Ян, пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
2: Желаю всем, чтобы были все добрые, как Чебурашка, и было всегда хорошее настроение.
0: Спасибо огромное. Ну что, всех с днем рождения Чебурашки, с праздником. Ну что, будем просыпаться уже завтра. Завтра пятница.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Здравствуйте, земляки!
4: Мы ансамбль «Переница».
3: Слушайте наши песни

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Ха, научу его фразе «Вам кому?». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Встретились две подруги.
2: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
1: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
0: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, куме, привет! Слыхал, ты Наташке своей машину купил? Ну, и как она, это, за рулем?
2: Ой, ты знаешь, куме, за рулем у меня жена как молния.
1: Что, так быстро ездит?
2: Да не, куме, в деревья попадает в основном.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я?

0: потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди.
1: Два соседа на Казак FM.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак FM. Всем хорошего настроения.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а в космосе холодно?
3: Нина, это довольно непростой вопрос. Фоновая температура космического пространства минус 270 градусов по Цельсию. И, конечно, хочется сказать, что это очень холодно. Но помнишь, мы были в музее и видели скафандр, в котором космонавты выходят в космос. И в нем не было никаких специальных обогревателей. А вот система охлаждения в нем есть.
0: Ой, так там жарко?
3: Тоже нет.
0: А зачем тогда космонавтам охладитель?
3: Потому что вокруг космонавта пустота, вакуум. Тот самый, который используется в обычных термосах и является лучшим в мире теплоизолятором. Тело космонавта и аппаратура скафандра выделяют тепло, а вакуум тепло не проводит и не принимает его. Поэтому, если бы не система охлаждения, космонавт сварился бы внутри скафандра буквально за 5-10 минут.
0: Пап, я совсем запуталась. Так там тепло или холодно?
3: Нина, температура вещества — это скорость движения молекул. Там, где молекул нет, то есть в вакууме, вообще не очень корректно говорить о температуре. Вот если мы измерим температуру на поверхности какой-нибудь планеты или астероида, там может быть и минус 150, и минус 270, а в самом космосе, где нет никаких объектов, мерить просто-напросто нечего.
0: Ладно. А на космических кораблях какая температура?
3: Внутри космической станции поддерживается температура, комфортная для человека. А вот снаружи она нагревается со стороны Солнца до плюс 120 градусов и охлаждается с другой до минус 150.
0: Бррр! Это что, с одной стороны кипятильник, а с другой стороны морозильник?
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поехали как-то два заядлых кума рыбака на Ахтанис сеточки посыпать. Ну, как говорится, обмыли это дело там по одной, по второй, по третьей. В общем, утром просыпаются на берегу, земля кругом перерыта, сети стоят. Один другому говорит: кумы, ну ты вчера, конечно, набрался. Кто ж сети на берегу ставит? Второй ему говорит: кумы, кто бы говорил, вот кто бы говорил, где ты греб, там я и ставил.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак ФМ.
2: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
3: «Я фермер». Для соседа.
4: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак-ФМ.
1: Друзья, здравствуйте. Дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Я желаю вам хорошего дня, легкого четверга в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Если хотите лично поприветствовать и поздравить тех, кто сегодня отмечает свой личный праздник. Конечно же, к этим цифрам подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Пишите, если удобно общаться с нами посредством сообщений. Ну и плюс ко всему электронная почта вареник@казак.фм, она к вашим услугам, поэтому также можно присоединиться, отправить сообщение и поздравить тех, кто сегодня именинник, а может быть какой-то семейный праздник отмечаете. Я же начну с ваших именинников. Здравствуйте, Казак-ФМ. Сегодня отмечает свой 65-й юбилейный день рождения наш дорогой муж, папа, дедушка Сергей Дмитриевич Михайлов из Елизаветинской. Дорогой наш, мы желаем тебе крепкого здоровья, мира, добра, счастья. Пусть все твои желания будут исполнены, цели достигнуты, а проблемы решены. С днем рождения, очень тебя любим. Вся ваша семья, Сергей Дмитриевич, поздравляем вас, также и от коллектива нашей радиостанции. Здравствуй, Казак-ФМ, от души поздравляю с 18-летием нашу любимую доченьку, внученьку Смирнову, Ангелину из Тихорецка, дорогая. Сегодня ты становишься совершеннолетней, и это невероятно важный день для нашей семьи. Мы гордимся тобой тем, какой прекрасной и умной девушкой ты стала. Пусть впереди тебя ждут новые свершения, удивительные открытия и яркие моменты. Мы уверены, что ты сможешь достичь всех своих целей и мечтаний. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви. Пусть каждый день приносит радость и новые возможности.

месте. Ну, а мы всегда будем рядом, поддержим и поможем в любой ситуации. Ваши родители, братишка, бабушки, дедушки и вся многочисленная родня подписались. Ангелина, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Ну и для вас, дорогие именинники, с вашими днями рождения, с теплыми пожеланиями от Казак FM музыкальный подарок.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Звонок у нас раздался из поселка Ахтарский Приморско-Ахтарского района. Наталья, здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуйте, Казак-ФМ. Я хочу поздравить свою лучшую подругу. Ей сегодня исполняется 30 лет. Холодову Александру. Моя душа, Саша, красивая, милая, добрая, отзывчивая. Оставайся собой. Будь всегда счастлива, обязательно здорова. Пусть все сбудется. Спасибо за нашу дружбу. Я тебя люблю и всегда жду дома, в наших родных краях.
4: Ну и разрешите мне тоже от души присоединиться. Прекрасный возраст, прекрасный юбилей. Будьте всегда красивой, очаровательной. Пусть в глазах всегда будет вот этот огонек. Ну и пусть ваша дружба длится десятилетиями. Дай вам Бог всего самого хорошего. С днем рождения!

0: Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, Казак-ФМ, Варенечки. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая доченька Толмачева Ирина Викторовна. Дорогая наша, пусть сегодня у тебя особенный день, 36 лет. Мы, твои родители, гордимся тобой каждый день и хотим сказать, как сильно мы тебя любим. Ты стала прекрасной женщиной, мудрой, самостоятельной. Ты всегда была нашей гордостью. Мы благодарны судьбе за то, что подарила нам такую замечательную дочь. Ты достигла многого. У тебя замечательная карьера, прекрасные друзья и, главное, большое сердце. Мы желаем тебе здоровья, счастья, исполнения всех заветных желаний. Пусть каждый день приносит радость и новые возможности, а рядом всегда будут близкие люди, готовые поддержать. С любовью и теплом родители, брат Роман с семьей, бабушка Любовь Леонтьевна и вся многочисленная родня. Ирин, приветствуем и поздравляем вас. Здравствуйте, Казак-ФМ, Сочи на связи. Сегодня 17 лет совместной жизни отмечает семья Козловых, Александр и Наталья, ваши родители и сын Вадик. Об этом сообщили и пишут следующее. 17 лет. Это опыт, привычки, общие радости и путь, пройденный вместе. Поздравляем вас с розовой свадьбой. Пусть в вашей жизни будет больше легкости, доброты и душевного тепла. Пусть каждый из вас чувствует себя нужным, важным и любимым. Ну, а мы вас очень-очень любим. Александр, Наталья, кричим вам горько также и от коллектива нашей радиостанции. Приветствуем всех, кто сегодня отмечает свои семейные даты. Ну и, конечно, всем именинникам также большой привет от радиостанции. 8-928-401-2020. Можно либо дозвониться, либо отправить свое сообщение, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. И еще раз напомню, электронная почта вареник@казак.фм. К вашим услугам.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья, дневная программа Вареночки, программа по вашим заявкам. Не получается, нет возможности дозвониться. Пишите, отправляйте ваше сообщение легко и просто. Либо наш Макс 928-401-2020, либо электронная почта вареник@казак.фм. Но, пожалуйста, не забывайте указывать, кому адресуете свои сообщения. Вот снова несколько вижу, надеюсь, исправитесь. Допишите. Благо, в Максе это можно сделать. Зайдите, отредактируйте, напишите, кому вы адресуете. Ну, по крайней мере, имя, фамилию. Так, поехали. Добрый день, Казак ФМ. Мы сегодня поздравляем нашу любимую жену и мамочку Пономаренко Таисию Николаевну из Симферополя с 53-летием. Спасибо тебе, любимая, за жизнь, за твое тепло, за заботу, за ласковые руки, за доброе чистое сердце. Будь самой здоровой. Пусть с твоего лица никогда не сходит улыбка. Глаза сияют от счастья. Сердце наполняется любовью. Мир дарит тебе все блага, какие только можно пожелать. Ты самая лучшая мама и жена на свете. Наш мотиватор и наш надежный друг. Спасибо тебе за все. Очень тебя любим. Ваш муж Виктор, сын Кирилл и невестка Оля подписались под сообщением. Таисия Николаевна, мы вас тоже приветствуем и поздравляем от коллектива Казак ФМ. Добрый день, Варенечки. Хотим передать привет из Краснодара в станицу Челбаску маме Клименко Людмиле Михайловне, бабуле Касьяненко Вере Ивановне. Они любят слушать Казак ФМ. Желаем вам, дорогие мамочка и бабуля, бодрого, отличного, превосходного настроения, чтобы весь день прошел на легкой, радостной ноте, с любовью от семьи Клад, Екатерины, Вячеслава, Семена и Алины. И, конечно же, Казак ФМ тоже желает всем хорошего дня. Пусть он будет добрым, благоприятным, и пусть все, что вы запланировали сегодня, обязательно случится.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из Туапсы. Анатолий, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Я просил вас поставить песню Валерия Семенова «Полынтрова», вы обещали через 2 минуты включить.
1: Да, хорошо, мы включим. Рассказывайте, кого и чем поздравляете. Только Валерий Семен.
2: Да мы вдвоем с супругой живем, все уже разъехались.
1: Так.
2: Вот мне 87 лет, ей 83.
1: Так.
2: Решили послушать Семенова.
1: Ну пусть будет Семенов, но давайте еще раз. Валерий Семин, так зовут исполнителя, и он с песней «Полынь-трава» появится по вашей просьбе. Хорошего дня вам!

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем. Всем хорошего дня, хорошего настроения в нашей компании. Несколько вот таких красивых дней рождения, семейных дат. Вот давайте прямо сейчас их и почитаем. Добрый день, хотим поздравить с годовщиной свадьбы семью Озаренок, Инночка и Андрей. Живите дружно, любви, уважение, взаимопонимание. С уважением, семья Диченко подписалась. Поздравляем вас от всей души. Добрый день, Казак ФМ. Пишет вам Сергей из Краснодара. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Рязанцевой Екатерине. Желаю хорошего настроения на весь день ей и очень люблю ее. Ой, как прекрасно. Сергей и Екатерина, вам также привет. Добрый день. Поздравьте нас, пожалуйста, с 45-й годовщиной свадьбы Сергея и Надежды. И да, поздравляем, да, с 45-й годовщиной вас поздравляем. Это у нас какая? Сапфировая, да, 45 лет семейной жизни. Ну, хочется пожелать, чтобы счастье, которое вы построили за эти 45 лет, было долговечным, прочным, твердым, как драгоценный сапфир, и чтобы, несмотря на возраст, ваши глаза по-прежнему сияли блеском любви и благодарности. Поздравляем! Горько вам, дорогие молодожены!

0: Казак.ФМ.
1: Ну и очередная порция ваших приветов и поздравлений. С удовольствием их зачитаю. Добрый день. Хочу передать привет поселку Виноградный, город-курорт Анапа, Евстигнеевым дядь Саше, его супруге, тете Валечке. Здоровья вам самого крепкого. Вы у меня самые родные и единственные. От Людмилки, станица Натухаевская. Это сообщение прилетело. Ловите привет все, кто на волне Казак.ФМ. Чем бы вы ни занимались, пусть все получается. Кстати, сегодня Всемирный день лени. А почему бы и нет, да? Добрый день, казачок. Поздравляем с днем рождения любимого мужа, отца, дедушку Морозова Владимира. Крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, побольше позитивных моментов в жизни. Мы тебя очень любим. Жена, дети, внучка Алиса подписались под этим сообщением. Но здесь просто очень много сообщений в вашу честь. Решили подстраховаться, перестраховаться. Владимир, очень вас любят, и это замечательно. Так, папа и дедушку из станицы Выселки. А вот здесь добавили, да, что еще в Выселке. Это поздравление улетает. Здрасте, Казак ФМ. Передайте привет всем, кто настроен на волну самой любимой радиостанции. Мы, как всегда, в дороге, как всегда, с любимой радиостанцией. Алексей, передайте нам привет. Витя и Наташа. Витя, Наташа, привет вам, конечно же. Прямо из студии, от коллектива и от себя лично. Хорошо, что настроены на волну Казак ФМ. Это самое главное. Чем бы вы ни занимались, с нами всегда интереснее. Это уж проверено. Ну что, дорогие мои, давайте музыкальный привет, коли у нас такая мужская получилась поздравительный, мужской поздравительный выход, поэтому давайте что-то такое мужское и красивое. Здрасте, Казак ФМ, поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папу с тем, что получилось так, как он планировал. О, какие тут загадки полетели. Папу зовут Николай. Папочка, пусть у тебя и дальше все получается. Мы желаем тебе успеха и всегда и во всем поддержим. Дети подписались. Но, тем не менее, что бы вы там ни сделали, самое главное, результат. Все получилось, и это замечательно. Пусть и дальше будет удача вашим спутникам.

0: заявки на Казак ФМ.
1: Ну а завершать программу по заявкам будем уже звонком из Новороссийска. Инесс, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей и все радиослушатели. Хочу поздравить с днем рождения свою дочку Федотову Владу. Пожелать здоровья, всего самого наилучшего, исполнения всех желаний. И всего-всего. Главное, мира.
1: Ну, во-первых, хочется присоединиться. Вас поприветствую, дорогая Инесса, как мамочку поздравить с днем рождения. Ну, а именинница большого-пребольшого счастья, успеха, всего самого-самого доброго. Так, друзья, ну что, буду дочитывать ваши сообщения. Их немного, но вот то, что еще долетает. Здравствуйте, с днем рождения нашу подрушеньку Ксюшу Борисову из Краснодара. Поздравляем. Желаем счастья, успехов, карьерного роста. Пусть все получается. Собственно, подруги подписались под сообщением. Поздравляем вас, Ксюша, и от коллектива Казак ФМ. Добрый день. Хочу передать привет своим родным и близким из Гастагаевской, Анапы, Новороссийской, Голубицкой, поселка Волна. Дмитрий из Гастагаевской подписался традиционно под этим сообщением. Ну все, друзья, меня зовут Алексей Орлов. До завтра с вами прощаюсь. Вечерние варенички вновь распахнут свои двери уже с 20 часов, так что присоединяйтесь. Пока!

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ. «Сваха»!

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа —

Шофар – это древнейший еврейский духовой музыкальный инструмент. Традиция его изготовления сохраняется на протяжении многих веков и среди ремесленников передается от отца к сыну. Шофар выполнен из рога барана или козла, поэтому по форме может быть и коротким с простым изгибом, и длинным и витым. Рог вываривают в кипятке, извлекают внутреннюю часть. Вверху высверливают дырку, в завершение обтачивают и покрывают лаком. В шофар у евреев принято трубить в религиозные праздники. Его звуки должны вызывать раскаяние, чтобы человек мог начать праведную жизнь. Еврейский народ шофар также использовал для подачи военных сигналов и для привлечения внимания к важному сообщению. Способность шофара влиять на человеческую душу связывают с его природным звучанием. Музыкальные инструменты, отлитые из металла, приобретают тот голос, который нужен людям. А звуки рога всегда остаются неизменными, заставляют вспомнить о прошлых событиях, отвлечься от суеты, заглянуть вглубь себя. Шофар — душа еврейского народа.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: На приеме у врача.
2: Доктор, ну как-то мои анализы.
3: Ну, как бы вам это сказать?
2: Ой, вы знаете, скажите, пожалуйста, как-нибудь так, ну, завуалированно. Не говорите мне правду прямую в глаза.
3: Правду, значит, не говорить. Завуалированно, да? Ну, тогда сериалы на вашем месте я бы смотреть не начинал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи.
1: Была бы голова, а папаха найдется, говорят наши соседи-кумыки. Их в Краснодарском крае по официальной статистике всего 600 человек. А приехали они к нам из Дагестана. Кто-то считает кумыков потомками хазар, а кто-то переселившимися на Кавказ тюрками. Сами кумыки считают себя татарами по происхождению, хотя в нравах и обычаях больше похожи на горцев. Во все времена кумыки пользовались уважением на Кавказе и в России. Вот как написано о них в знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона. В кумыкских песнях отражается нравственный облик кумыка, рассудительного и наблюдательного, со строгим понятием о чести и верности данному слову, отзывчивого к чужому горю, любящего свой край. Кумыки бывают южные и северные. Северные кумыки — те, что идут от половцев, как правило, светловолосые и голубоглазые. Южные похожи скорее на кипчаков, обычно темноволосые и темноглазые, причем глаза у них монгольского разреза. История этого народа — это история юга нашей страны. В далекие времена арабские путешественники писали: «Дежды Кипчак была страна, которая простиралась в длину на 8 месяцев пути, а в ширину на 6 месяцев пути». Дежд значит степь. Дежды Кипчак или Половецкое поле — так эту территорию называли и на Руси. С тех пор многое изменилось, но одно осталось по-прежнему — национальная кухня. Например, тесто тонко раскатать, порезать на мелкие квадраты, а потом сварить в бульоне и съесть, предварительно сдобрив кислым молоком с чесноком. Это кумыкский хинкал. И его готовят точно так же, как и 1000 лет назад. Хлеб кумыки пекут до сих пор тоже, как половцы, в печи из кислого теста. Больше никто из народов Дагестана такой хлеб не делает. Есть и праздничные блюда, которые умеет готовить любая кумыкская хозяйка. Например, плов. Для плова по-кумыкски сначала отвариваем до полуготовности рис и откидываем его на дуршлаг. Потом чистим, моем и режем дольками картофель. Наливаем в кастрюлю топленое масло, на дно аккуратным слоем выкладываем картофель, а сверху — рис. Снова поливаем топленым маслом и ставим на медленный огонь. Накрыв кастрюлю крышкой, доводим рис до готовности, ни в коем случае не перемешивая. Свежую баранину режем мелкими кубиками и выкладываем на дно другой сковороды. Засыпаем репчатым луком, нарезанным кольцами, и заливаем водой. Солим и перчим по вкусу. Все тщательно перемешиваем и ставим на медленный огонь, доводя до готовности. Третий этап. Обжарьте стакан кураги или кишмиша в таком же топленом масле. Когда все готово, плов подают на стол в неглубоких тарелках, выкладывая рис, сверху мясо, политое мясным соусом и посыпанное поджаренной курагой. К плову хозяйка подаст еще кисло-сладкие кавказские соусы и пожелает гостям приятного аппетита.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
0: Шутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «гурт» и когда оно использовалось? Мы спросили у случайных прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Гурт? Ну, это, наверное, с учетом где-то украинско-русских наречий, это где-то что-то там, бугор.
3: Гурт может иметь два значения. Или люди собираются в гурт, или сгоняют животных.
4: Если много людей... Назывался гурт.
5: Гурт? Гурт – это может быть массовая тусовка.
6: Так, людей много, гурт. Де собираються робити гуртом.
7: Ну, гурт – це стог сена в полі після сінокоса складывалась люцерна или трави там кормові для скота.
8: Большая компанія. Застолье.
9: Гурт-бой собралися, гульню устроили.
6: Гурт – это когда пасутся на поле животные, они сбиваются в гурт. Собрание проводят, гурт называется.
1: Действительно, гуртом на казачьем наречии называли компанию или группу людей, а также стадо животных. Глагол «гуртовать» означает объединить, соединить скот в стадо, в гурт. Выражение «гуртом» означало «сообща», «вместе». Есть известная казачья пословица «гуртом и каша добра». Оце так.
0: Море лето. Сказака ПМ.

0: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе, молоденькая-молоденькая семья такая, ну вот ток-шоу из-под алтаря, как говорится. И, значит, жена мужу говорит:
2: ты знаешь, я хорошо умею готовить только торт и рыбу.
3: Ой, да ничего страшного, дорогая. Ты со временем научишься, правда. Только вот скажи мне сейчас, вот это у меня на тарелке шо? Это торт или рыба? Чтоб я понимал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Казак ФМ.

0: же из казак.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дочка кушает и спрашивает у мамы:
2: мама, а почему у нашего папы голова лысая?
3: Ну, потому что, доченька, он много работает и много думает.
2: Мам, а почему тогда у тебя волос так много на голове?
3: Ешь давай, не отвлекайся.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи. Обидеть друзей – угодить врагам. Так говорят мудрые персы. Их в Краснодарском крае чуть больше 100. И любой из них может быть вашим соседом. Если они живут с вами на одной улице или работают в одной компании, то вы наверняка знаете, что персияне – очень интересные собеседники. Они обладают гибким умом, феноменальной памятью и недюжиной фантазией. Любят и могут бесконечно говорить о добре и зле, да и вообще на философские темы рассуждают складно и очень красиво. С иностранцами или незнакомыми людьми они очень сдержаны и в общении тщательно скрывают одну черту национального характера – отчаянную вспыльчивость. И стоит только измениться обстоятельствам, как эта черта проявит себя во всей красе. Они стремительно меняются в обращении с собеседником и могут даже повысить голос. Но даже если кричат, в драку кидаются редко. Такая вот особенность. В любой сфере деятельности персияне стремятся достичь успеха. Власть, дающая возможность жить богато и красиво – цель почти каждого из персиян. Однако не все из них любят трудиться для достижения этой цели. А потому они ищут лазейки и возможности, уповая при этом на волю Божию. Несмотря на столь яркий характер, жестикулировать в разговоре они считают неприличным. Ходят мало и медленно. Предпочитают жить в собственном доме и с большой помпой принимают гостей, щедро угощая комплиментами и яствами. Попасть на праздничное застолье к персам – большая удача. Ведь именно персиянки создали тысячи рецептов. Во дворцах персидских царей всегда превыше всех самых блистательных красавиц почитались женщины, не отличавшиеся особой красотой, но обладавшие изысканным поварским искусством. Хорошо приготовленное блюдо и сегодня повод для гордости хозяйки персидского дома. Их простые домашние блюда буквально тают во рту. И так вкусно, как в доме соседа перса, вас не накормят ни в одном ресторане. За века кулинарное искусство Персии распространилось по всем ближневосточным странам. И в Турции, и в Армении, и в России повсюду готовят блюда, восходящие исторически к персидским корням. Есть у персов обычай, который стоило бы перенять всем народам. Во время любого банкета, где бы его ни проводили, дома или в кафе, часть угощения и напитков персы всегда откладывают для того, чтобы накормить бедных.
1: Добрые

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».

Соседи знают, что пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, это сходить в погреб за банкой огурцов. Это наши соседи могут не спать до утра с расчетом на то, что на работе будет время выспаться. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, а что главное в ремонте?
1: Главное, Русланчик, не деньги, не дизайнер. Главное, чтобы вот этой женщине, которая с тобой живет, как жена, вот, чтобы ей понравилось.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки,

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему молоко белое?
3: Таким его делает сложный белок, который называется казеин. В молочном белке его может быть до 85%. А казеин в молоке создает мицеллы. Это такие частицы в виде шариков. Они маленькие, легкие, не выпадают в осадок, плавают в жидкости и насыщают ее белым цветом. Казеин из молока, кстати, можно выделить и высушить. Получится белый порошок без вкуса и запаха.
0: Казеин. Какое-то неприятное слово.
3: Зато казеин очень полезный. Это питательный источник множества незаменимых для нашего организма веществ. Фосфора, кальция, аминокислот. Его даже продают как добавку к пище. Особенно важны эти вещества для спортсменов. И они пьют казеиновые коктейли.
0: А другого цвета молоко бывает? Не белого?
3: Бывает. Это зависит от того, чем питается животное. Например, если корова пасется на лугу и ест в основном зеленую траву, молоко может стать желтоватым. Такой же цвет получится при питании тыквой или кукурузы. Желтым его делает особое вещество – каротин, которое в них содержится. А вот синеватый оттенок молока должен заставить насторожиться. Это говорит о том, что в него наверняка попали вредные микроорганизмы, потому что на ферме, например, плохо следили за гигиеной.
0: Пап, а почему молоко белое, а сыр желтый? Его же из молока делают?
3: Тут все дело в процессе брожения. Когда делают сыр, жир, который есть в молоке, сворачивается, и мембраны белка перестают блокировать естественный цвет бета-каротина. Поэтому сыр и приобретает желтую окраску.
0: Интересно, а моего любимого цвета молоко бывает?
3: Это какого же?
0: Красного!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Собрался мужик на охоту идти. Ну и сын его говорит: возьми меня с собой, возьми меня с собой. Он говорит: да ты ж молодой, ничего не знаешь на охоте. Ну ничего, я же должен когда-то учиться. Ладно, сказал батя, взял его с собой. Только говорит так: иди сзади меня метрах в 5 и контролируй процесс. Ну, прикрывай меня, если что. Шли, шли, шли, и вдруг видит он медведь. Причем сразу, резко, буквально в метре от мужика. А мужик понимает, что ружье-то у сына. И он начинает сыну тихонько говорить: иди сюда. А в ответ ничего не происходит. Он еще чуть громче: иди сюда. Опять тишина. Он сыну еще громче говорит: иди сюда. И тут прямо над ухом голос сына: батя, а нахрен?

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
1: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану, а без

0: Канивской. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали. Уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем ты все время говоришь, что я умная и красивая?
3: Нина, во-первых, потому что ты на самом деле умная и красивая. Во-вторых, это очень важно – говорить людям добрые слова. Есть даже русская народная пословица – «доброе слово лечит, а плохое калечит». Или еще говорят, что доброе слово человеку как дождь в засуху.
0: Как это?
3: Дочь, добрые слова творят чудеса. Попробуй сказать своим друзьям, что они умные или красивые. Это еще называется по-другому комплимент. Что ты делаешь, когда я тебе так говорю?
0: Улыбаюсь.
3: Вот, добрые слова могут вызвать улыбку даже на хмуром и печальном лице. Они дарят человеку хорошее настроение, окрыляют, вдохновляют. И поэтому очень важно их говорить близким людям и даже незнакомым.
0: Ой, незнакомым?
3: Да, даже им. Пожелать доброго утра кондуктору в автобусе, поздороваться с охранником в детском саду, улыбнуться случайному прохожему. Особенно, если они как-то помогли тебе, открыли дверь или пропустили вперед в очереди в магазине. Их обязательно надо поблагодарить и сделать какой-нибудь комплимент. Сказать что-нибудь вроде «спасибо, вы такой вежливый» или «вы так любезны».
0: А бабушке с дедушкой такие слова надо говорить?
3: Конечно. Если ты соскучилась по ним, можно позвонить и сказать об этом. И о том, как ты счастлива, что они есть в твоей жизни. Любой человек будет рад такому вниманию. Обязательно улыбнется, и его настроение улучшится.
0: Папочка, ты такой умный. Даже умнее меня.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят парень с девушкой на скамейке. И парень говорит: слушай, пошли в ресторан. Она говорит:
2: ой, круто, пошли.
1: Да подожди ты, дослушай. Пошли в ресторан грузин, армянин и русский.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Kazakh.fm.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Kazakh.fm.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа

Лимба – музыкальный инструмент, который славят буряты. Это тип поперечной флейты. Ее делают из разных материалов, но чаще всего из тростника с деревянной пробкой на верхнем конце. Флейту обвязывают нитками, и кажется, что она вся в черных или красных кольцах. Для игры на инструменте необходимо использовать специальную технику дыхания, которая называется круговым или закрытым дыханием. У мастера игры то надуваются, то сдуваются щеки. В этом и есть суть техники – удержать воздух за щеками и использование его для вдоха. Этот уникальный способ игры на флейте попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Как говорят буряты, она рождена самой природой. Она ее часть. Она первый учитель человека. Журчание ручья, трели птиц, крики диких животных рождает лимба. А еще она пробуждает любовь. По легенде, воину звук ветра на тростниковом поле напомнил голос его возлюбленной. Срезав один стебель, он сделал первую лимбу. Как и много веков назад, сегодня она расскажет о самом сокровенном, о связи с природой и о том, что невозможно выразить словами. Звучит лимба, поет душа бурятского народа.

Здравствуйте, доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция Казак-ФМ. Вечерний выпуск «Вареничков» в эфире. +7 928 401 2020 номер нашего телефона. Звоните. Кроме того, пишите в Макс. +7 928 401 2020. У программы есть и вкусный, как я говорю, электронный адрес вареник@казак.фм. Пишите, куда вам удобно. Сегодня 20 августа, четверг, о Всемирном дне лени поговорим. И Всемирный день комара отмечается сегодня в нашей программе. Напишите мне, пожалуйста, сообщение, как у вас с ленью и как с комарами. Ну, со вторым, по-моему, понятнее. Первое, кто-то не одобряет или, наоборот, приемлет, а второе это точно. И поэтому приготовила с вами разговор именно об этих двух праздниках, о Всемирных днях, которые сегодня стоят на календаре. Ну, а начну программу с ваших приветов. Несколько прочитаю прямо сейчас. Ну, во-первых, Ярославль первый в перекличке. Привет, Ярославль. Напомню, меня зовут Виктория Никитюк. Приветствую вас. Хочу пожелать доброго вечера и хорошего настроения. Такого же доброго, как и Руслан, всем желает, передает всем слушателям любимой радиостанции. Привет из Ярославля. А Виталий Кривопуск приветствует всех тех, кто настроен на любимую волну. Его же супруга Людмила Николаевна из Абинска выражает огромнейшую благодарность всем, кто поздравил ее с юбилеем. Желаю здоровья, любви, прекрасного настроения. Всех с праздником. Будьте здоровы, любимы, Богом хранимы. Оставайтесь на нашей с вами любимой волне. Оставайтесь с нами, будьте с нами, присоединяйтесь. Я вам скажу, что тут всегда бывает тепло и здорово. Я хочу поприветствовать сегодня в программе, передать привет Анастасии и Максиму из Комсомольска-на-Амуре. Они сейчас в Краснодаре отдыхают у родных, приехали встретиться, увидеться, попутешествовать. И Илье, их родственнику, прямо из студии радио Казак-ФМ, пожелать вам всех благ, хороших путешествий, приятного отдыха и вновь возвращаться в наш благодатный край. А поздравление прямо сейчас прозвучит для Надежды Александровны Иващук, которая сегодня, представляете, отмечает 90-летний юбилей. Дети и внуки Надежды Александровны написали в программу: «Наша бабушка каждый день слушает ваше радио Казак-ФМ. Поприветствуйте и поздравьте ее, пожалуйста». Надежда Александровна, от души передаем вам и музыкальный привет от радиостанции. От детей и внуков поздравляю, пожелаем крепкого-крепкого здоровья. Сотню, пожалуйста, с нами приходите отмечать. Будем рады вам. Хорошего настроения и мирного неба над головой.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните 24 11. Застройщик ОСЗ из

0: Росстройтинг, ИНН 23 11 25 79 58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
2: Спонсор народного хита — сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
4: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
5: Друзья, продолжается наша программа. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Пишите в Макс, звоните на обычный телефон. Номер 1. Плюс 7-928-401-2020. Анастасия Морозовых пишет... Морозова, от семьи Морозовых. Добрый вечер, казачок. Передаю привет своему любимому папе Владимиру Морозову. Желаю крепкого здоровья, любви, долголетия. Ну, от семьи сообщение. Мы тебя очень любим, Владимир. Как трогательно. Так, у брата день рождения 24 августа. Хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности в своих силах. Пусть в жизни будет больше спокойных, хороших дней, а рядом надежные люди. И хочу, чтобы для него так. Ну, вот Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область с нами. Наверное, 24 августа нужно будет повторить. Так, привет, Выселки, с днем рождения любимого папы. Папочку, ах, вон оно в чем дело. Владимир Николаевич Морозов. Благополучия, крепкого здоровья, любви, радости, побольше позитивных моментов. Семья поздравляет, очень любят и целуют. Вот теперь прочитала. С 58-летием уважаем, любим Морозовы и Андрющенко. Ох, как много написали. А Руслан Петруленко поздравляет дорогую нашу радиослушательницу с 18-летием. Надежда Александровна с 90-летием. Конечно, здоровья, счастья, любви, удачи, благополучия и долгих лет жизни желает вам Руслан. У нас Вера Николаевна из Новодеревянковской на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые. Наша ведущая Виктория. Господи, как долго я соскучилась за вами. Выпала немножко с эфира. Соскучилась за всеми радиослушателями, которых слышала постоянно при первой же возможности. Нина Афанасьевна, миленькая моя. Господи, а с вами в совете и в мыслях постоянно. Ну, а теперь хочу поделиться большой радостью. У нас... В субботу была свадьба. По казацким обычаям, конечно, 3 дня. И мы готовились к этому событию. И достойно, как бы, должны были это все сделать. Поэтому времени не было совершенно. Прошу прощения у всех, кому не уделила внимания.
5: Поздравляйте уже, Вера Николаевна, а то со связью не очень хорошо.
6: Хочу обратиться к молодым. Игоречек, Яночка, вы закончили институт, университет. Теперь у вас дорога в жизнь. Любите ее. Она тоже, конечно, вас полюбит. Пусть путь ваш будет всегда гладким и без всяких заворотов и поворотов. И цените и любите своих родителей. Они у вас, у обоих, золотые. Всего вам хорошего. Виктория, спасибо за эфир.
5: Долгой, счастливой, в любви и согласии жизни желаем вашим молодым, Вера Николаевна. Пусть берут пример с ваших семей, родственников, кто долго вместе, внимательно приглядываются. В чем же секрет семейного счастья. Все узнаете, если будете собираться за общим столом, долго говорить, наблюдать, когда появляются внуки, правнуки, вот эта большая семья, и вместе сидят и старый, и млад. Вот эта атмосфера всего этого доброго, семейственности, мира, покоя, радости друг за друга, она, конечно же, передается. Лев Лещенко, «Родительский дом», продолжает программу.

0: Вареночки на Казак FM.
1: Продолжаются варенички. Напоминаю, наш телефон +7 928 401 2020. В Краснодаре по-прежнему жарко, и на выходные обещают под 40. Ну, во всяком случае, 36 точно. Друзья, держимся, пьем водичку, охлаждаемся как можем, бережем себя. Это непременно важно. Привет из станицы Калининская. С днем рождения прошедшим, Евгения Кремень, дорогого сыночка с 36-летием. От всего сердца поздравляют всей компании, всех тех, кто любит, ценит и уважает вас, Евгений. Здоровья, счастья семейного. Удачи, всего самого только хорошего. Всех благ желают мама Лена, сестра Татьяна, племянница Виктория, жена Елена, теща, друзья Антоха, Илюха и Стас. Евгений, поздравляем вас. Почаще пусть приветы и в вашу честь звучат в нашей программе. Этого вам от души желаем. Праздник... Передаю привет большой Олейниковым, бабушке и дедушке из Бесстрашной, мои родные, мои хорошие, мои любимые. Крепкого здоровья, ваша внучка, внук, правнучки. Мы вас любим, мы уже поняли. Здоровья вам крепкого. Светлана, веточка сакуры, пишет, а сегодня еще день чебурашки и день лимонада. Два замечательных праздника. Согласна полностью. Но а у кого сейчас дома нет чебурашки, у меня их два. Такая милая игрушка, Свет, правда. Чебурашка да чебурашка. А как по-русски все это? Только наш. Николай Алексеевич из Новомалороссийской. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория. Значит, хочу поздравить супругу Алину Леонидовну с днем рождения. Сегодня день рождения у нее. Вот. Желаю, Аллочка, дорогая моя, желаю тебе, пусть в душе царит радость. От всего сердца желаю тебе долгих лет и отменного здоровья. Чтобы каждый новый день приносил лишь легкость и вдохновение. И пусть в душе царит радость, а глаза сияют от счастья. Знаю, что я всегда с тобой.
1: Николай Алексеевич, поздравляем вашу Галину Леонидовну от души вместе с вами, а с нашими радиослушателями на радио Казак ФМ. И пожелаем, чтобы она была также вами любима и уважаема, чтобы все-все на душе было спокойно, хорошо, все-все получалось. Ну вот, чтобы каждое утро ваша супруга просыпалась и говорила, как хорошо, что все так хорошо. Друзья, песня «Обожаю» прозвучит для вас, Галина Леонидовна, сразу после рекламного блока.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: В перекличке на сейчас перекликнулись только Ярославль и Ярославская область. Удивляете вы меня. Людовик, какая у вас приятная, добрая, открытая на аватарке, на вашей улыбке. Сегодня день рождения у моей племянницы, пишете вы, Дарьи. Ей сегодня 6 лет. Поздравляю. Конечно, не знаю, слушают или нет, но я им передам, что Дарью поздравила само радио «Казак ФМ». Передайте. Они в Казахстане, город Тараз. Желаю крепкого здоровья от тети Людмилы из Натухаевской. Но я хочу сказать, сейчас повторить путь, по которому вы можете только так переслушать, но хочу сказать, что программы хранятся ровно сутки. Открываете официальный сайт радиостанции «Казак ФМ». «Казак.фм», да, в поисковике. Вам с нами по пути, по-моему, первая строчка. Кликайте, открывается наш сайт. В правом верхнем углу три полосочки. Кликайте, открывается раздел, находите передачи. В передачах находите «Варенички». Кликайте, видите ведущих этой программы. И в самый низ страницы убегаете, идут бегущие, спускаетесь, да, бегущие строчки, дорожки, отмечено, во сколько, какое число программы. Там обычно три программы сохраняет компьютер, но знаете, что ровно сутки. Вот я сейчас вышла на смену, уже эта программа заменит вчерашнюю, уже невозможно посмотреть, по-моему, вчерашнюю, может быть, еще можно до конца часа, но потом проходит перемена. Поэтому, да, Дарюшке скажите, что и там может послушать. Добрый день. Хочу передать привет своему любимому мужу Виталию. Когда мы встретились с тобой, это пишет Аня, ты стал опорой, стал стеной, от бед меня закрыл спиной, сказал, что хочешь быть со мной. С тобой вместе мы семья, ты для меня второе я. И повторяю год за годом, как сильно я люблю тебя. Любовь – замечательное чувство. Мы любим об этом говорить на радио «Казак ФМ». Владимир Николаевичу в Выселке. Здоровья, благополучия, счастья, мира и добра. Пусть все мечты сбываются. Очень похоже на тост. Владимир Николаевич, поздравляем. А у нас на связи Майкоп. Инна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Казак ФМ. Хочу поздравить замечательного человека с прошедшим днем рождения, Ирину Александровну. И пожелать ей, чтобы, Ирина Александровна, всегда были вы здоровы. И пусть ангел-хранитель всегда вас оберегает. И хочу, чтобы для вас прозвучала песня
1: «Роза белая».
2: «Роза белая».
1: Инна, кто вам Ирина Александровна? Кто вам Ирина Александровна?
2: Ирина Александровна Кудрина. Это замечательный человек. Это вот моя соседка. Очень хороший, замечательный человек.
1: А вот этим все сказано, Ирина Александровна, слышали? А теперь для вас еще и песня в подарок. «Белая роза», Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет». Друзья, звоните, пишите плюс 7-928-401-2020. А Людовик, Людмила уже написала. Я им уже все записала. Записали? Отправляйте.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Варенички на Казак-ФМ в самом разгаре. Елена из станицы Бузиновская Василковского района передает привет любимой крестной Ольге Парамоновне. Стёжка, ты знай, моя любимая крестная, что я очень-очень-очень люблю тебя. Твоя любимая племянница. А крестная живет в Майкопе. Передаем Ольге Парамоновне огромный привет и от радиостанции Казак-ФМ. Дорогой сын Жданов Иван, сердечно поздравляем тебя с таким важным рубежом. Твоим 18-летием, Иван, к вам обращаются ваши папа и мама. Этот день – начало удивительного пути взрослой жизни, полные возможностей, открытий и самостоятельных решений. От всей души желаем тебе, чтобы каждый твой шаг был уверенным, осознанным, чтобы окружали тебя только верные друзья и искренние люди. Пусть здоровье будет крепким, удача постоянной спутницей, а любовь – настоящей и взаимной. Стремись к своим целям, смело верь в себя безгранично, находи радость в каждом дне и помни, что наша поддержка и любовь всегда с тобой. Будь счастлив, наш взрослый сын Иван, поздравляем вас вместе с вашими родителями. Друзья, Лидия Алексеевна, Крым отметился в перекличке, Симферополь на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаю. Я вашу передачу смотрю, слушаю. Постоянно слушаю. Спасибо вам, что вы есть у нас. Я хочу поздравить внучку Василькову Дарью. Ей 7 лет сегодня. Пусть здоровечка и всего самого-самого наилучшего. Передайте, пожалуйста, песенку.
2: Да, Дарюшка, дорогая, Василькова Дарья, как это красиво, а как это по-русски. Даша уверена, большой-большой судьбы вы будете человеком, но так хочется вам этого пожелать. Будете красавицей, умницей, пусть все получается. Песенка «Красной шапочки» сегодня на радио Казак-ФМ звучит для вас и для всех наших юных радиослушателей.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Ну, раз вы мне не написали, то я не могу сделать так, чтобы эфир не запомнился вам. А вот что хочу рассказать. Однажды мама моя, звучала песня, и я считала, такая бестолковая какая-то песня. «Мы убили комара». Помните, такая песня была в 80-е годы, и постоянно, по-моему, эстонски кто-то вот из прибалтов пел ее, пара, женщина и мужчина, певцы. И вот я говорю, ну, надо же придумать вот такую песню. Что-то я какая-то тогда еще девочкой, будучи 12 или 14 лет, маме сказала, какой ужас, что за песню и зачем вот такая песня. А на что через несколько дней мама мне сказала, ты никогда не вдумывалась в слова этой песни? А мама, напомню, что русский литературу преподавала всю жизнь. И она говорит, я специально тебе переписала слова, почитай и вникни. И вот, знаете, сегодня хочу несравненного нашего Булата Акуджавы почитать вам это стихотворение. Задумайтесь только, оно совсем не о том или совсем не об этом, но послушайте. Мы убили комара не в бою, не на охоте, а в домашней обстановке, в будний вечер. Видит Бог, мы не крадучись его, а когда он был в полете. Мы его предупредили, он советом пренебрег. Незадолго перед тем дождь пошел осенний, мелкий. За стеной сосед бронился, почему-то свет мигал. Дребезжал трамвай, в шкафу глухо звякали тарелки. Диктор телевизионный катастрофами пугал. Расхотелось говорить, что-то вспомнилось дурное. Так, какая-то нелепость, горечи давнишний след. В довершение ко всему меж окошком и стеною вдруг возник, как дуновение, комаринный силуэт. Мы убили комара. Кто-то крикнул, нет покоя, неужели эта мерзость залетела со двора? Здесь село или Москва? И несметную толпою навалились, смяли, в общем, мы убили комара. Он погиб в неравной схватке. Корень наших заключений. Наш нарушивший покой. На ладони он у меня лежал, поджавший лапки. По одежде деревенский, по повадкам городской. За окошком колкий, мелкий, долгий дождичек осенний затянуться обещал. Дребезжал трамвай в шкафу, глухо звякали тарелки. Диктор телевизионный что-то мрачное вещал. Понимаете, да? Это совсем не про то. Это про то, что очень много всяких проблем, а у нас другие. Но я хочу сказать, что это не какой-то там праздник, Международный день комара, а это же о наших ученых, которые малярию побеждали, изучая, да, это насекомое, которое переносит не только эту болезнь. Это о том, чтобы обратить внимание, что вот такая проблема есть, была, но с ней справляются. Добрый вечер. Сергей из Белой Глины передает привет своей семье. Мы сейчас раков пробуем и слушаем радио. Ну, пожалуйста, пожалуйста, хорошего вам вечера. Раки — это прямо по-кубански. Жданова Ивана с 18-летием поздравляют и желают счастья, здоровья, успехов во взрослой жизни. Мама, папа, брат Саша, бабушки и дяди. Далее еще почитаю ваши сообщения. Их немало и хорошо. Анна из Анапы, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хочу передать своему любимому долгожданному мужу самый горячий привет. Мой муж, мой любимый, русский мужчина. Ты не подскажешь, я сильно люблю. Хочу тебя, я, и дочку, и сына. Тебе обязательно их подарил. Ты свет для меня, мое яркое солнце. С тобой дети, трава и луга. С тобой я всегда снежная девчонка. Любовь между нами всегда. Твой судьбе я наличу благодарна за то, что дала мне поверить в любовь. Ты сделал судьбу мою лучезарной. Спасибо, сегодня скажу я тебе вновь. Ты знаешь, как в жизни бывает все сложно. Но делай все, что было красиво. Пока невозможно, станет возможно. Любовь — это самая сильная сила. Люблю я тебя, мой родной.
1: Анна, объяснилась в любви. Вот, а я представила вас, вы перед любимым. Такая красивая, вся опрятная, с гроздью винограда, и читаете эти стихи. Так поближе было бы. Анна, передаем вашему любимому привет, радуемся вашему счастью. Но мы уже на Казак ФМ привыкли признанием, и слава богу, что это все про любовь. Ярославль, Казахстан, Орел, Крым, Прибалтика присоединилась. Добрый вечер, это группа «Опус» из Прибалтики. Привет, приятно.

0: Казак ФМ.
1: Да-да, Виталий подсказывает, что группа Опус пела эту песню про Комаратова. Вот если вам интересно, в интернете уже все есть, послушайте, пожалуйста. Анатолий из Литвы, вы меня, как всегда, насмешили, ну, практически как всегда. Приятно всегда с вами общаться. Пишет Виктория, работаю на прием, Анатолий, Литва. Привет вам, привет огромный, хорошего вечера, доброго настроения. Ни в коем случае не теряйтесь. Вот Романа потеряла из Омска, вот в лагере пионерском, в пионерском, простите, прорвалось счастливое детство. В лагере же детском работают, они приезжают из Омска, уже не первое лето, наверное, заняты очень ребятишками, но хочется пожелать отличного отдыха всем тем, кто приехал в Краснодарский край отдохнуть, посмотреть, может быть, познакомиться впервые, уверена, не раз еще вернетесь, потому что это так бывает на самом деле так. Благодарю всех тех, кто сегодня перекликнулся. Напомню, Орел, Казахстан, Ярославль, Крым, Литва и Прибалтика. Ну, Прибалтика, да. Очень приятно нам, что вы настраиваете ваши приемники, ваши гаджеты, где бы вы ни слушали на радио Казак ФМ. Умные колонки почаще так говорите им о том, что Казак ФМ пора бы включить. Меня зовут Виктория Никитюк. С удовольствием встречусь завтра с вами в 17.30 в программе «Сваха», в программе знакомств на Казак ФМ. В 20.00 приглашаю на свидание в Варенички. Ну а в 12 не забывайте, вас ждет Алексей Орлов. Пока-пока, люблю, целую, крепко обнимаю. Всего доброго.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Осетинская народная сказка. 100 лошадей или 100 друзей. В одном селении жили два джигита, два приятеля. Первый мечтал о лошадях. Он говорил:
2: «Будь у меня 100 лошадей, я был бы самым счастливым на свете».
1: Второй тоже любил лошадей. Как можно не любить лошадей? Но он говорил:
3: «Нет, друзья дороже. Будь у меня 100 друзей, был бы я самым счастливым на свете».
1: Так вели они долгий спор. Что дороже, лошади или друзья? И однажды решили: отправимся странствовать по земле. Пойдем в разные стороны. Пусть каждый исполнит свою мечту. Кому надо лошадей, пусть купит лошадей. Кому надо друзей, пусть найдет друзей. Отправились они в путь. Пошли в разные стороны. Прошел год. Джигиты встретились в своем селении. Первый спрашивает:
2: «Ну что, удачным ли было твое странствие?»
3: «Ха, удачным! Объездил я немало земель и нашел 99 друзей! А ты?»
2: «А я купил 99 лошадей! Я почти счастлив!»
3: «Тогда возьми мою лошадь, чтобы для полного счастья у тебя их было 100!»
2: «Спасибо! Теперь я счастлив! А тебе я буду верным другом!»
3: «Спасибо! Теперь и я счастлив! У меня 100 друзей!»
1: Первый джигит пришел домой и говорит матери:
2: «Мама, не зря я долго странствовал. Исполнилась моя мечта. В разных землях я

0: покупал отборных лошадей. Теперь у меня их 100. Пройдет время, мой табун умножится, я стану еще богаче. Я буду богатеть с каждым годом.
1: Мать радовалась словам сына. Второй джигит тоже пришел домой и говорит матери:
2: «Мама, не зря я долго странствовал! Исполнилась моя мечта! В разных землях я нашел 100 друзей!»
1: И эта мать радовалась словам сына, но она сказала: «Хорошо, что ты нашел друзей, но прежде чем считать себя счастливым, надо узнать, настоящие ли они друзья. Только тогда можно гордиться дружбой».
2: «А как испытать друзей, мама?»
1: – просил сын. «Садись на коня, скачи по аулам, скажи друзьям, что ты попал в беду. Остался без дома, без имущества, без кота. Вот и посмотрим, что они ответят». Сын сел на коня и поскакал к друзьям. В ту же ночь к его другу, владельцу ста лошадей, пришла настоящая беда. Абреки-разбойники угнали его табун. Утром он хватился, нет лошадей. Стал он бегать туда-сюда, расспрашивать людей, но никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Джигит вернулся домой и сказал:
0: «Был я счастлив только один миг, а теперь я самый несчастный на свете».
1: Вскоре вернулся в селение второй джигит. Он сказал матери:
2: «Мама, я испытал друзей! Все они настоящие друзья! Никто из них от меня не отвернулся, не бросил в беде! Вот, посмотри!»
1: Мать вышла из дому и увидела, что со всех сторон к их селению люди гнали скот, везли на арбах добро, подъезжают к их дому, дарят все от души. Мать им и говорит: «Спасибо, добрые люди, но нам ничего не надо. Я только испытать вас хотела». А те слушать не хотят.
2: «Не отказывайтесь, не обижайте, это от души».
1: Друзья оставили подарки и разъехались по домам. Мать говорит: «Ты прав, сын, у тебя настоящие друзья. Они не бросят в беде». После этого она рассказала сыну, что у его друга абреки угнали весь табун. Он пришел к другу и отдал ему все подарки, которые получил от своих друзей.
2: «Не горюй, мой друг! Если у человека есть друзья, никакая беда не страшна!»
0: «Теперь я и сам это понял»,
1: — сказал первый джигит, тот, который больше всего на свете любил лошадей.
0: «Теперь я понимаю, что 100 друзей лучше, чем 100 лошадей. Спасибо тебе, мой друг».
1: Вот и сказки конец. А теперь, малыши, закрывайте глазки и засыпайте. Доброй вам ночи.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.
0: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как, когда

104.9 FM в Ейске. Включай.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешают!
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении квартета. Всем удачи!

Зак ФМ. Зак ФМ.

соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Казак

0: станции 88.5 FM в горячем ключе. Уключай!
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои

0: Козак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как!